Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

ночь. Но ларьки, слава богу, работают и ночью. И я встал, чтобы купить сигарет. Знаешь, Ольга, если б я...

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
6: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из

авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
2: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/product в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277 515.

Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Реклама на Авторадио. 58-88-88.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: домашним.
1: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
1: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. Завтра в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+. Авторадио.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Реклама.
1: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
2: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну.
3: Не внуки, а мафия.
0: Николай Добрынин, Андрей Мерзликин, Никита Кологривый, Глеб Калюжный, Аня Покров. В семейной комедии «Дед Фомич» уже в кино. 12+.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Путин и Трамп обсудили урегулирование украинского конфликта. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, одной из главных тем стало урегулирование украинского конфликта. Вопрос обсуждался в преддверии саммита НАТО в Турции, который пройдет 7 и 8 июля. Трамп подтвердил готовность содействовать прекращению боевых действий. Его спецпредставители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и при необходимости готовы приехать в Москву. Владимир Путин рассказал американскому коллеге о ситуации на поле боя и продвижении российских войск. Президенты также обсудили дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона по военно-политическим и экономическим вопросам. Трамп отметил, что завершение украинского конфликта открыло бы больше возможностей для взаимовыгодного сотрудничества двух стран. Лидеры договорились оставаться на связи и созвониться снова в ближайшее время.
3: Про образование.
2: Минпросвещение в июле планирует утвердить новый стандарт обучения для 10-х и 11-х классов. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Предполагается, что обновленная программа начнет действовать с 1 сентября 2027 года. Главные изменения затронут точные и естественные науки. Уроки математики, физики, химии и биологии хотят сделать более прикладными, с акцентом на знания, которые могут пригодиться школьникам в будущей профессии. Кроме того, в перечень результатов обучения официально будут включать навыки работы с технологиями искусственного интеллекта. По словам Кравцова, новый стандарт должен помочь старшеклассникам лучше подготовиться к дальнейшему обучению и работе.
3: Про мошенников.
2: Аферисты начали собирать персональные данные россиян с помощью поддельных рекламных писем. Об этой схеме агентству ТАСС рассказал сенатор Артем Шейкин. В таких сообщениях злоумышленники предлагают отписаться от рассылки, пожаловаться на спам или удалить адрес из базы. Однако ссылка ведет не к обычному подтверждению, а на сайт с анкетой. Там у человека могут попросить фамилию, имя, номер телефона, электронную почту и другие персональные сведения. Шейкин советует не переходить по ссылкам внутри подозрительных писем, даже если они выглядят как кнопка для отписки. Безопаснее отметить такое сообщение, как спам, с помощью почтового сервиса.
3: Про футбол.
2: Сборная Франции вышла в четвертьфинал чемпионата мира. В матче 1/8 финала французы обыграли Парагвай со счетом 1-0. Встреча прошла в Филадельфии. Единственный гол на 70-й минуте с пенальти забил Килиан Мбаппе. Теперь сборная Франции сыграет с Марокко, которая ранее разгромила Канаду 3-0. Четвертьфинальный матч состоится 9 числа. Ранее также сообщалось, что португальский футболист Криштиану Роналду установил сразу два рекорда на чемпионате мира в матче против Хорватии. В 41 год он стал самым возрастным футболистом, сыгравшим в плей-офф чемпионата мира, а затем и самым возрастным автором гола на этой стадии. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные и понедельник – 77 рублей 23 копейки. Курс европейской валюты по данным регулятора – 88 рублей 3 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один

наступившим рассветом мы до сих пор вспоминаем вчерашний вечер и будем вспоминать еще очень долго. Главное – танцевальное событие лета. Невероятный, грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио» отгремел вчера. Это было феерично, масштабно, ярко, звездно, конечно же. Главные звезды исполнили все свои главные хиты для вас, наших любимых слушателей. Спасибо вам, что вновь и вновь доверяете нам, приходите целыми семьями, большими компаниями, чтобы быть рядом с нами. Впереди только хиты в студии Ирина Лагутина. Всем говорю, здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
6: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277 515.

твой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах но.

0: Грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Специальный выпуск новостей.
1: Друзья, приветствую. Ну что, с удовольствием, громко и четко могу сказать, мы это сделали. Мы вместе с вами в очередной раз доказали, что для Авторадио и для слушателей Авторадио нет ничего невозможного. Для тех, кто только что проснулся и не понимает, что происходит, рассказываю. Накануне, 4 июля, в Москве, на стадионе ВТБ-арена, отгремела большая дискотека Авторадио. Друзья, это было ярко, мощно и невероятно танцевально. В одном месте, под сводами стадиона, собрались 30 000 зрителей для того, чтобы сделать это событие незабываемым. О том, как прошла главная вечеринка этого лета, буду рассказывать в этом выпуске и в течение всего дня. Дорогу Валерию Сюткину, да и в принципе всем артистам в этот вечер подпевал им весь зал. Поехали!

0: Авторадио звучит.
1: Да, да, именно так, друзья, вчера начиналось грандиозное шоу «Большая дискотека Авторадио». К слову, Валерий Сюткин был одним из первых, кто начал качать танцпол. Можете мне поверить, маэстро точно знает в этом толк. Как театр начинается с вешалки, так и «Большая дискотека Авторадио» начинается со слушателей. Мы говорили это шоу, готовили для вас это шоу на протяжении последних 6 месяцев ежедневно, с редкими перерывами на сон и отдых, конечно же. И вы, наши слушатели, ответили взаимностью, несмотря ни на что, оказавшись вместе с нами вечером 4 июля на одном танцполе.
2: Из Брянска. На своей машине. Одним днем, но были пробки немножко на въезде. Я приехала с мужем, с дочкой и с друзьями.
3: С Калуги на машине сами приехали.
4: Приехала с мужем, мы из Карелии, из Петрозаводска.
5: С семьей приехали. Дети с Москвы, мы с Калининграда. 2,5 часа самолет.
6: С города Таганрог добирались на поезде с моими родителями и сестрой.
7: Я приехал с супругой, вот она рядом стоит, она стесняется, Жанна ее зовут. Мы приехали из города Сочи, из города Героя.
8: Мы приехали издалека, из Вологодской области, город Череповец, он знаменитый. Поездка была интересная.
9: Я сама из Минска, приехала с мамой и сестрой.
10: С Архангельской области, город Котлас. Все мы. Я вообще первый раз в Москве, я вообще очень счастлива.
1: Вау, география дискотеки получилась действительно обширнейшей. По нашим скромным подсчетам, под сводами стадиона ВТБ-арена собрались представители 50 городов нашей большой страны. Как пела Анна Немченко со сцены большой дискотеки Авторадио, танцпол везде. Предвкушаете слова и танцы. Об идее фестиваля рассказал генеральный директор ГПМ Радио Вадим Терещук.
11: Главная идея большой дискотеки, то что это самое большое, самое главное танцевальное шоу этого года. Идея заключается в том, чтобы подарить нашим зрителям 3-часовой праздник танца, света, музыки, веселья. В общем, всего того, к чему мы привыкли на дискотеках. Нас поддерживают практически все звезды российской эстрады. На сцене главные звезды нашей страны. И что самое важное, они будут исполнять самые главные свои хиты.
1: И без преувеличения могу сказать, хиты были. Скажу даже больше. Каждая песня, звучащая со сцены большой дискотеки Авторадио, это хит, который так или иначе прозвучал в новом прочтении, в новом неповторимом исполнении. Это только малая часть тех эмоций, которые подарила нам большая дискотека Авторадио. Однозначно можно сказать, Авторадио триумфально вернулось к большим стадионным форматам. И все 30 тысяч зрителей, которые танцевали вчера вместе с нами на стадионе ВТБ-арена, самое яркое доказательство того, что шоу должны и будут продолжаться. Антон Кабанов, служба информации.

0: Реклама.
1: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Авторадио.

Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 утра в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Апелляции по ЕГЭ могут перевести на госуслуги. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: В России может появиться сервис для подачи и рассмотрения апелляций по результатам ЕГЭ на портале госуслуги. Об этом сообщила начальник управления Рособорнадзора Нино Бугулова, пишет ТАСС. Сейчас региональные конфликтные комиссии принимают и рассматривают апелляции в электронном виде, соблюдая требования по защите персональных данных. Параллельно Минцифры и Рособорнадзор переводят систему государственной итоговой аттестации на платформу Гостех. На ее базе в дальнейшем может появиться сервис для работы с апелляциями по результатам экзаменов.
3: Про работу.
2: Российские компании и сотрудники могут по взаимному согласию перейти как на 4-дневную, так и на 6-дневную рабочую неделю. Об этом РИА Новости заявил министр труда Антон Котяков. По его словам, действующее трудовое законодательство позволяет гибко регулировать режим занятости. Подходящий график можно закрепить в коллективном договоре или согласовать с конкретным работником. Котяков отметил, что каждая компания может самостоятельно выбрать формат работы, который ей подходит.
3: Про торговлю.
2: Продавать излишки овощей, фруктов и ягод со своего участка можно без регистрации ИП, если речь идет о личном подсобном хозяйстве, а не о постоянном бизнесе. Об этом телеканалу 360 рассказал юрист Дмитрий Матюшенков. По его словам, продукция должна быть выращена на собственном или арендованном участке силами самого владельца и членов его семьи, без участия наемных работников. В таком случае доход от продажи не облагается НДФЛ, при условии, что площадь земли не превышает половины гектара. Подтвердить право на такую торговлю можно справкой из местной администрации или правления СНТ. Овощи, фрукты и зелень не требуют обязательной сертификации, а вот для продажи молока, яиц или мяса понадобится разрешение ветеринарной службы. Торговать при этом можно только в специально отведенных местах.
3: Про опросы.
2: Каждый четвертый россиянин этим летом планирует устроить цифровой детокс и временно отказаться от социальных сетей. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на исследование. Еще почти треть опрошенных признались, что хотели бы на время уйти из интернета, но пока не решились на это. При этом почти половина респондентов заявили, что не верят в цифровой детокс и будут пользоваться соцсетями, как обычно. Те, кто уже попробовал делать паузу, говорят, что это помогает отдохнуть, снизить тревожность и меньше отвлекаться на информационный шум.
3: Про ЖКХ.
2: В Тюмени руководство департамента ЖКХ планирует пересесть на велосипеды, чтобы инспектировать ремонт теплотрасс. Об этом пишут «Аргументы недели». Чиновники собираются лично объезжать городские раскопки и участки, где идут работы, отказавшись на время от привычных служебных автомобилей. Первый такой велорейд, как ожидается, пройдет уже на следующей неделе. При этом пока неизвестно, станет ли этот формат работы постоянным. Однако в департаменте рассчитывают, что велосипеды помогут быстрее объезжать проблемные участки, а также внимательнее следить за ходом ремонта. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные и понедельник – 77 рублей 23 копейки. Курс европейской валюты – 88 рублей 3 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

В «Любовь с головой» вчера окунулись все 30 тысяч счастливых зрителей большой дискотеки «Авторадио». Вся страна, которая слушала прямую трансляцию главного танцевального шоу, мы с триумфом вернулись в стадионный формат. И у нас это получилось! Все главные звезды исполнили все свои хиты. Спасибо вам за праздник. Как всегда, идем только вперед. В студии Ирина Лагутина.

0: Реклама.
1: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Костюм, носки, бритва.
7: Еще есть место.
6: Тогда берем еще костюм.
7: Мы превышаем допустимый вес.
8: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: представляет грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Специальный выпуск новостей.
1: Друзья, приветствую! Сегодня необычный день. Сегодня мы с вами оживляем воспоминания о том, как готовилось и как прошло главное танцевальное шоу этого лета. Я, конечно же, имею в виду большую дискотеку Авторадио. Напомню, нет, даже не так, с гордостью рассказываю. Накануне в Москве под сводами стадиона ВТБ-арена мы собрали 30 тысяч зрителей, главных российских звезд, чтобы все вместе превратить стадион и этот вечер в главное танцевальное событие лета. И у нас получилось. Друзья, если вы не были, то скорее бегите в соцсети Авторадио. У нас есть канал в Максе и Телеграме. Там можно найти видосы с невероятным вайбом этого вечера. А для тех, кто вчера по каким-то очевидно уважительным причинам не смог присутствовать, я постараюсь передать все эти ощущения здесь, в прямом эфире Авторадио. Вначале было слово, точнее два слова, звучат они так – фестиваль Авторадио. На наших площадках всегда выступали главные звезды, в том числе и мировые. Неизменным оставалась идея – масштабное танцевальное событие, которое должно объединить людей со всей страны. Не исключением стала и большая дискотека Авторадио, на которой мы с вами танцевали вчера. Подробнее о том, как готовилась главная танцевальная вечеринка «Лето 2026», расскажет генеральный продюсер ГПМ Радио Ирина Ипатова.
2: Вся наша команда и редакция Авторадио команда, которая делает это мероприятие, безумно переживает, волнуется. Это волнение, конечно, радостное, волнение счастливых людей, которые наконец-то вновь делают большое стадионное мероприятие. Большой фестиваль, большая дискотека Авторадио. История Авторадио славится тем, что мы делали 18 больших фестивалей, дискотека 80-х. Сейчас новое время, новая эпоха, новая жизнь, и этот мостик, который нас соединяет, два наших огромных проекта, вновь возродился. И я надеюсь, что это мероприятие будет ежегодным, что мы сейчас встанем на эти рельсы и поедем с большим успехом все дальше и дальше, вперед и вперед, к новым каким-то свершениям.
1: Мостик однозначно получился. Просто посмотрите на шорт-лист участников. Валерий Сюткин, Хабиб, Агата Кристи и Мона, к слову, открытие 26-го года, Татьяна Куртукова, Баста и многие-многие другие артисты, чьи песни наши слушатели знают и любят, под которые танцуют и которые ждут в эфире Авторадио. Стоит отметить, что не только мы активно готовились к большой дискотеке Авторадио, вместе с нами готовились и артисты. К примеру, Ани Лорак специально переделала один из своих главных хитов.
3: Шикарный, теплый прием. Мы, как видите, подготовили. Не просто у нас была песня. У нас была специальная видеокомпиляция. У нас была специальная музыка, которая была эксклюзивно представлена только на Авторадио. То есть мы переработали песню с первого взгляда, к которой все привыкли. Мои поклонники сделали новую аранжировку, сделали интро песни и постановку специальную. Ну, то есть подготовились.

Главные звезды нашей страны. Огромная сцена, огромный стадион и все это большая дискотека Авторадио. И все 30 тысяч человек, которые вчера были вместе с нами на стадионе, и миллионы слушателей у приемников показали нам, что фестивали Авторадио — это не просто вечеринки, это уже добрая традиция, которая раньше объединяла людей с разными музыкальными вкусами, а теперь соединяет людей разных поколений, как на сцене, так и на танцполе. Антон Кабанов, служба информации.

надо никуда уходить, просто нет смысла. На Авторадио лучшая атмосфера для вас, ваших выходных, ну и, конечно же, отличного настроения. Как всегда, мы проводим время вместе, лучшее, прекрасное, летнее. И чтобы совсем скрасить этот день, предлагаем активно потанцевать. Вчера состоялось главное танцевальное шоу страны, большая дискотека Авторадио на ВТБ-арена. Все главные звезды спели все свои главные хиты. Было просто грандиозно и гениально. Но лето-то продолжается. Праздника хочется. Его мы вам и дарим. Сегодня в 18.00 делайте ваши приемники на всю громкость. Для вас большая дискотека Авторадио в эфире. Крутой микс ваших самых любимых хитов. Танцы невероятные организуем мы вам. Это точно. Зовите всех, друзей, подруг, соседей, тоже можно. Будем зажигать. Ну, я, Ирина Лагутина, пожалуй, присоединюсь к вам с большим удовольствием. Всем желаю отличного настроения.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама. Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
5: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Госдуме назвали возможный размер мат-капитала в следующем году. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Материнский капитал в 2027 году может составить около 767 тысяч рублей на первого ребенка. На второго примерно 1 013 000, при условии, если семья раньше не получала выплату за первенца. Такой прогноз РИА Новости озвучил депутат Госдумы Алексей Гавырин. По его словам, при расчете можно ориентироваться на индексацию примерно на 5,2%. Если мат-капитал уже был оформлен на первого ребенка, то доплата после рождения второго по предварительной оценке составит около 247 тысяч. При этом точный размер выплаты станет известен позже, после того, как будут подведены итоги инфляции за этот год и правительство примет соответствующее решение.
3: Про болезни.
2: Завозные случаи лихорадки Эбола не представляют серьезной угрозы для России. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, у этого вируса низкий пандемический потенциал. Эбола не передается воздушно-капельным путем, то есть заразиться можно только при тесном контакте с инфицированным человеком. Онищенко отметил, что даже возможный завоз инфекции в Россию не должен вызывать опасений. Ранее академик также говорил, что Эбола не сможет стать причиной новой пандемии именно из-за особенностей передачи вируса.
3: Про детей.
2: Минпросвещение планирует законодательно закрепить экспертизу игрушек, которые используют в детских садах. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Сейчас сертификация таких товаров носит добровольный характер. В министерстве хотят, чтобы игрушки соответствовали требованиям безопасности, учитывали традиционные ценности и выполняли воспитательную роль. Кроме того, при выборе продукции приоритет планируют отдавать российским производителям. Ранее в Минпросвещении уже заявляли о подготовке единого перечня игрушек для дошкольных учреждений.
3: Про инициативы.
2: Водительское удостоверение и ряд других документов предложили объединить в одну пластиковую ID-карту. С такой инициативой выступил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает «Парламентская газета». По задумке, такой картой можно было бы пользоваться в разных жизненных ситуациях. В ней предлагается хранить в цифровом виде те документы, которые могут понадобиться человеку, чтобы быстро предъявить их при необходимости.
3: Про язык.
2: Институт русистики назвал самые длинные слова русского языка. Многие из них появились вместе с научными и медицинскими терминами. Например, в языке есть слово «вода грязи торфа парафина лечения». В нем 29 букв. Еще длиннее «тифло-сурдо-олигофрено-педагогика». Здесь уже 30 букв. Из официальной лексики прошлых веков сохранилось слово «превысоко-многорассмотрительствующий» — 35 букв. А химические термины могут быть еще сложнее. Например, гидразинокарбонил, метилбромфенил, дегидробензиазепин. Он состоит из 50 букв. А самым длинным зафиксированным словом считают тетрагидропиранил, циклопентил, тетрагидропиридопиридиновые. В этом слове 55 букв, а встретилось оно в названии патента на химическое соединение. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные понедельник – 77 рублей 23 копейки, евро – 88 рублей 3 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Выбирать свое чудо очень легко. Уже 3 десятилетия подряд Авторадио вещает для вас. Тысячи городов вещания, миллионы слушателей по всей стране. Это ли не радость? Вчера состоялось главное танцевальное событие лета. Наш грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Надо ли говорить, что это было потрясающе? А я скажу. Это был просто феерично грандиозно музыкальный праздник. Главные звезды спели все свои главные хиты. На наших глазах слушатель Авторадио сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Вот что значит одна большая авторадийная семья. Музыка Авторадио нас связала, это точно. На этом мы, конечно же, не останавливаемся. Только вперед, только к лучшим моментам нашей жизни двигаемся мы с вами. Праздник будет продолжаться, ведь Авторадио вернулось в стадионный формат, и вы, наши слушатели, нас поддержали. Спасибо вам, говорим, за это большое. Впереди, как всегда, только хиты. У микрофона с вами Ирина Лагутина. И я говорю вам здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
7: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: Грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Специальный выпуск новостей.
1: Друзья, приветствую. Без преувеличения могу сказать, вчера был самый яркий и мощный вечер 2026 года, потому как именно вчера на стадионе ВТБ-арена отгремела главная вечеринка лета — большая дискотека Авторадио. Скажу откровенно, великий и могучий русский язык едва справляется с тем, чтобы описать во всех красках атмосферу, в которой мы вчера оказались. Но этот вайб помогут передать ведущие драйв-шоу «Поехали» на Авторадио Иван Броневой и Денис Курочкин. К слову, ребята, весь вечер провели на танцполе прямо перед сценой. Кадры можно найти в соцсетях Авторадио. А пока слово ведущим шоу «Поехали». Они рассказали о своих впечатлениях о вечеринке.
2: Атмосфера невероятная. Во-первых, ну очень скучали по стадионам, а здесь больше 30 тысяч человек. Это чувствуется, просто слышно и вибрирует вся арена, весь стадион. А во-вторых, артисты, любимые, родные. Best of the best, как говорится.
3: Сегодня собран такой лайнап, такой список артистов, которые уже априори порадуют каждого и песня, любая песня, прямо попадание в сердечко.
1: Сейчас будет немного инсайдов из редакции Авторадио. Скажу честно, мы готовили эту вечеринку на протяжении полугода. Звуковое оборудование везли буквально со всей страны. Сколько киловатт выдавали колонки, мне сказать сложно, но звук буквально обволакивал, и, как сказал Денис Курочкин, каждая нота в сердечко. Свет — это отдельная история. Его было так много, что создавалось впечатление, что под него построили отдельную электрическую подстанцию. Ну и сама сцена — это произведение не только светового искусства, но и инженерной мысли. Чтобы вы понимали, на первый взгляд сцена была одна, но затем огромный задник, на котором все время проецировался потрясающий видеоряд, раздвигался, и за ним обнаруживалась вторая сцена, на которой живые музыканты помогали сделать шоу еще ярче. Ну и, конечно же, артисты. Они готовились к этому вечеру не меньше нашего. Единственная просьба была от нас. Ребята, пожалуйста, сделайте свой сет-лист не больше 10 минут. Каждый выбирал все самое-самое, но Диана Арбенина в очередной раз всех удивила. В одном сет листе 12 песен. Если коротко, за 12 песен я услышал 12 разных настроений и разных аранжировок. Редкие в наших краях нотки хардбаса, отдельный флёр драм-н-бейса, классические роковые вставки, ну и, конечно же, не обошлось без балладных пассажей. Просто представьте такой калейдоскоп эмоций всего за 10 минут. Почему именно формат попурри приглянулся Диане, артистка рассказала уже после своего выступления.
4: Ну, потому что уже 34 года группе, и очень сложно выбрать, там, скажем, 2 или 3 песни, или 5. Поэтому я подумала, что людям будет классно, если, ну, если прозвучит как можно больше. Я хотела 18. Но 18 это, ну, это как минимум 18 минут. Классно все было. Такие праздники устраиваются для того, чтобы людей поднимать.
1: И люди действительно поднимались и действительно откликались. Раскачать стадион непросто, но мы, все присутствующие вчера, настолько прониклись этой атмосферой, что иной раз нас и не нужно было просить. Владимир Пресняков доказал это на своем примере. Когда заиграла стюардесса по имени Жанна, зал не просто встал, но и начал петь.
5: Стюардесса по имени Жанна.
1: И просто представьте, друзья, это исполняют 30 тысяч зрителей на стадионе ВТБ-арена. Это только малая часть воспоминаний, которые мы сохранили об этом вечере. Дальше больше, ярче и интересней. До встречи через час. Антон Кабанов, служба информации.

0: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Лето – время путешествий и новых открытий.
9: Но иногда открытия бывают неожиданными.
10: Ой-ой-ой!
8: Диарея?
10: Ай-яй-яй!
8: Срочно энтерофурил!
9: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
11: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
12: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
13: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Рекстон с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
14: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
15: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
16: ООО «Т-МОП». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в «Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Фильм нам очень понравился, прям супер.
3: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
4: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино. 6+. Авторадио.

0: звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться.

0: Реклама. Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
2: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
1: Ха, а если ипотека не подходит?
2: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
1: И где это чудо?
2: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
1: О, спасибо, уже звоню.
3: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: Платье. Юбка. Туфли.
7: Остановись.
6: Посмотри, сколько еще места.
7: Да, но придется платить за перевес.
6: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88.
8: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна

Мама, тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
1: Лето. Время путешествий и новых открытий.
2: Но иногда открытия бывают неожиданными.
3: Ой-ой-ой.
1: Диарея.
3: Ай-яй-яй.
1: Срочно энтерофурил.
2: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
4: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
5: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
6: Сан-Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указан максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
8: Велки пуповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
9: О, пани, о, пани.
8: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
10: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
11: «Пятерочка» выручает!
12: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
13: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
14: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
12: Не внуки, а мафия.
15: Дед Фомич. Уже в кино. 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень, столица.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Владимир Путин поздравил работников морского и речного флота. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. Президент отметил, что водный транспорт играет важную роль в жизни страны. Он обеспечивает пассажирские и грузовые перевозки, а также помогает развивать регионы и поддерживать связи между ними. Путин также назвал главные задачи отрасли. Среди них обновление флота, модернизация портов, развитие логистики и внедрение современных технологий. Глава государства выразил уверенность, что опыт и профессионализм работников помогут выполнить эти планы.
3: Про дороги.
2: На этой неделе Минтранс сообщил о разработке новых рекомендаций по установлению скоростных ограничений на дорогах. Утвердить их планируют в следующем году. Вместо единых лимитов для разных категорий трасс, ведомство предлагает определять допустимую скорость отдельно для каждого участка. При этом будут учитывать загруженность дороги, состояние покрытия, а также близость жилых домов и социальных объектов. Главная цель – повысить безопасность движения. Пока документ будет носить рекомендательный характер. Автоэксперт Максим Кадаков в беседе с телеканалом 360 отметил, что безлимитные трассы в России вряд ли появятся. При этом на новых магистралях скоростной порог могут пересмотреть. Например, на трассе М12, где сейчас действует ограничение в 110 км в час.
3: Про лекарства.
2: Российские ученые разрабатывают препарат, который может снизить побочные эффекты лучевой терапии при лечении онкологических заболеваний. Об этом РИА Новости рассказал главный онколог Минздрава Андрей Каприн. Средство должно уменьшить воздействие ионизирующего излучения на здоровые ткани, пока врачи воздействуют на опухоль. По словам Каприна, такие препараты особенно важны именно для лучевой терапии. Разработка пока проходит государственные экспертизы, которые должны подтвердить ее безопасность и эффективность.
3: Про работу.
2: В России женщины в среднем ищут работу почти 6 месяцев, а мужчины – около 5. Такие данные за май приводит ТАСС, ссылаясь на данные Росстата. Средняя продолжительность поиска работы у женщин составила 5,8 месяца, а у мужчин – 5 месяцев. При этом в службу занятости обращались чуть больше 23% безработных. Большинство опрошенных, почти 65%, искали работу с помощью друзей, родственников и знакомых.
3: Про погоду.
2: В столичном регионе до вечера действует желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр. Предупреждение связано с грозой, дождем и усилением ветра. В Москве оно будет действовать до 6 часов вечера, а в Подмосковье до 9. По прогнозу синоптиков, сегодня днем в столице ожидается от 20 до 22 градусов тепла, по области от 18 до 23. Ветер будет западным, а во время грозы его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Столичный департамент транспорта также рекомендует водителям и пешеходам быть осторожнее из-за непогоды. Горожанам советуют внимательнее переходить дорогу и использовать световозвращающие элементы в темное время суток. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 77 рублей 23 копейки, евро – 88 рублей 3 копейки. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 17 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 34 тысячи. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Не забывайте и вы, что на Авторадио исполняются мечты в 13-м счастливом сезоне суперигры. Много денег на Авторадио. Заходите на наш сайт, устанавливайте гимн Авторадио в своем мобильном телефоне и рассказывайте о своем желании. Внимательно слушайте эфир, особенно сейчас. В банке 17 тысяч рублей.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты сбываются на Авторадио. Это обязательно. Это прям 100%. И вы в этом убедились уже два раза. Два суперфинала позади. Две мечты осуществлены. И вы так тоже можете. Заходите, пожалуйста, на наш сайт. Устанавливайте гимн Авторадио в своем мобильном. И рассказывайте о своем желании. Что же вы такого хотите выиграть? Любое желание для Авторадио нет. Ничего невозможного. Ну что же, 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний – это наш призовой фонд. С нами Озонбанк. В конце года состоится дополнительный суперфинал от нашего спонсора. Ну а пока мы играем на деньги. В банке сейчас 17 тысяч рублей. Мы остановили с вами рулетку, и есть у нас игрок. Итак, номер телефона оканчивается на 9337. Зовут игрока Анна. Это Тульская область. Значит, мечта простая и конкретная. Трехкомнатная квартира в центре Тулы. Ну что же, достойная мечта. Тем более, 4 квартиры Авторадио за предыдущий сезон уже подарила. Поэтому и пятую можем. Давайте позвоним. Как всегда, мы ждем гимн Авторадио. Это вход в игру. Это гарантированный приз 3000 рублей. И, конечно же, Анна его получает. Тогда мы ждем, чтобы Анна взяла трубку. И мы поговорили в прямом эфире. Очень хочется побеседовать. Это Авторадио. О-о-о. Ну, это действительно Авторадио. Мы звонили, мы услышали гимн, он прозвучал. Гарантированный приз в размере 3000 рублей отправляется нашему игроку. Более того, наш партнер Озонбанк удваивает сумму выигрыша. То есть, по факту, 6000 уже совсем скоро поступит на карту Озонбанка. Номер остается Анны в игре. Мечта может исполниться уже в нашем следующем суперфинале игры «Много денег» на Авторадио. Если наша рулетка вновь выберет номер, обязательно и будет и квартира, и все будет. Главное – брать трубку, когда мы звоним, и называть песню, которая сейчас играет. В банке с этого момента у нас 19 тысяч рублей. Давайте же запустим рулетку. И также вам еще напоминаю, что в конце года Озонбанк разыграет еще одну мечту дополнительную. Рассказать о ней можно в нашем мечта-бот на нашем сайте. Пожалуйста, заходите и делитесь желаемым. Играть у нас очень легко. Правила максимально просты. Призы невероятные. Это ваши собственные мечты. Всем желаю удачи. Двигаемся с вами дальше. Всем отличного дня.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
7: «Тэнк 500» – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера «Тэнк» «Корс Групп». Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
8: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
10: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277 515.
11: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Рекорд. Грандиозный музыкальный фестиваль «Большая». Дискотека «Авторадио». Специальный выпуск новостей.
1: Друзья, приветствую! Наверняка у каждого есть такой день, который вы вспоминаете с особой теплотой. У нас в редакции Авторадио появился еще один такой день. Накануне, 4 июля, на стадионе ВТБ-арена состоялась главная танцевальная вечеринка лета — «Большая дискотека Авторадио». В этот вечер на самом большом танцполе страны собрались как минимум 30 тысяч зрителей для того, чтобы вместе с нами и всей страной сделать самую крутую танцевальную вечеринку. Мы долго к ней готовились, результаты этой работы оценил и президент ГПМ Радио Юрий Костин.
2: На мой взгляд, это большой успех, потому что самое главное, что я здесь увидел, то самое настроение, к которому привыкла публика, когда она приходит на большие концерты, мероприятия Авторадио. Это было очень здорово, классно, современно и красиво. И еще такого количества артистов на одной сцене я очень давно не видел, только Авторадио смогло это все собрать.
1: Без ложной скромности признаемся, мы умеем это делать и делаем это с удовольствием. Как результат, тысячи роликов в соцсетях, восторженные комментарии и воспоминания, которые останутся с нами навсегда. Скажу так, это не первая стадионная вечеринка, в которой я так или иначе принимаю участие, но вот что я заметил. Такие большие мероприятия — это всегда консонанс, некая игра в унисон между тремя важными элементами. Зрителями, которые вместе с нами были на площадке, слушателями Авторадио, которые смотрели и слушали трансляцию в прямом эфире, и артистами, которые отдельно готовятся к нашим вечеринкам. О том, как звезды выбирают песни, с которыми выйдут на сцену Авторадио, рассказала Анна Асти.
3: Я выбираю все песни только сердцем, а там сердце каждого уже моего слушателя выбирает какую-то свою особенную песню, которая ему более близка. Пришла принести сюда свой вклад, потому что искренне люблю Авторадио. Люблю за доброту, за искренность, за всегда теплый прием, и хочется искренне сделать этот концерт участием каждого из артистов, которые будут сегодня этот день сделать особенным.
1: И у нас это получилось. На большой дискотеке Авторадио место нашлось не только танцевальным хитам, но и проникновенным номерам. Об одном из них расскажет ведущая Авторадио Олеся Соболева.
4: Один номер, который довел меня до слез. Это выход группы «Город 312». Мы рады были увидеть Аю, которая вместе с музыкантами, вместе с вокалисткой Дианой исполнила этот трек. У меня реально были слезы. И не только у меня. Я смотрела на зрителей, и они тоже все плакали. Это было очень чувственно. Это было в самое сердце. Спасибо большое группе «Город 312» за эту нежность.

Есть дни, которые мы запоминаем надолго, но есть и те, которые остаются в памяти навсегда. Одним из таких дней стало 4 июля, день, когда все наши слушатели стали частью большого события, большого праздника, большой дискотеки Авторадио. И мы приложим все усилия для того, чтобы таких дней становилось больше. Антон Кабанов, служба информации.

0: Затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фит-сервис» и скидка 15% на ремонт. Предложение ограничено. Действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
6: В «Велкой Пуповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
9: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
11: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
10: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
12: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
14: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест. Драйв на kgm.ru.
16: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
17: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
18: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Я знаю, когда вы выбираете жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун», вы инвестируете в будущее своей семьи. А это самый ценный актив. В мире меняющихся курсов квадратный метр остается самой надежной опорой. Я несу личную ответственность за каждый ваш рубль, вложенный в этот проект. Я контролирую стройку так, чтобы ваш семейный капитал был защищен, а ключи от квартиры оказались у вас точно в срок. Я гарантирую, жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» – это ваша лучшая инвестиция и самая стабильная валюта сегодня.
4: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.

нервы суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной, бережно храня нашу любовь.

все душу на небе. До рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: 22 января 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Сан Йонг, теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
3: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Банкоматы стали безопаснее для владельцев карт. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В России стало технически невозможным похищать данные банковских карт с помощью накладных считывающих устройств на банкоматах. Об этом агентству ТАСС сообщили в МВД. Речь идет о так называемом скиминге и шиминге, способах, при которых мошенники пытались считывать данные с магнитной полосы или чипа карты. В ведомстве пояснили, что такие схемы потеряли актуальность после перехода на карты со встроенными чипами и распространения банковских бесконтактных банкоматов, где карту не нужно вставлять в устройство.
3: Про законы.
2: Малому и среднему бизнесу на 3 года сохранят действующий порог дохода для освобождения от НДС при упрощенной системе налогообложения. Такой закон накануне подписал Владимир Путин, передает парламентская газета. Сумма в 20 миллионов рублей будет действовать в 2027, 2028 и 2029 годах. Ранее предполагалось, что уже в следующем году порог снизят до 15 миллионов, а затем до 10. Теперь эти изменения перенесли на 2030 и 2031 годы. По оценке Минфина, решение затронет больше 360 тысяч малых и средних предприятий.
3: Про образование.
2: Минпросвещение в июле рассчитывает утвердить новый стандарт обучения для 10 и 11 классов. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Предполагается, что изменения начнут действовать с 1 сентября 2027-го. В первую очередь обновят преподавание точных и естественных наук. Математику, физику, химию, биологию хотят связать с практическими задачами, чтобы школьники лучше понимали, где эти знания могут пригодиться после окончания школы. Кроме того, в результаты обучения планируют включить навыки работы с технологиями искусственного интеллекта. По словам Кравцова, новый стандарт должен помочь старшеклассникам подготовиться и к дальнейшей учебе, и к будущей профессии.
3: Про экзамены.
2: Рособорнадзор назвал основные ошибки, которые допускали участники ЕГЭ по географии в этом году. Как пишет газета «Коммерсант», чаще всего выпускникам не хватало понимания общих географических закономерностей, знания терминов и географических названий. Экзамен в основной день сдавали больше 19 тысяч человек. Это почти на 3 тысячи больше, чем годом ранее. При этом общая картина результатов заметно не изменилась. Средний балл по географии составил 54,4. Более 7% участников набрали от 81 до 100 баллов, а минимальный порог не преодолели почти 8% сдававших.
3: Про футбол.
2: Плей-офф чемпионата мира по футболу уже принес несколько неожиданных результатов, и впереди возможны новые сюрпризы. Такое мнение на этой неделе в беседе с МК высказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин. Одной из главных сенсаций стала победа Парагвая над Германией в серии пенальти. Однако в следующем матче парагвайцы уступили Франции 0-1. Единственный гол с пенальти забил Килиан Мбаппе. В четвертьфинал также вышла сборная Марокко. Она обыграла Канаду со счетом 3-0. Теперь Франция и Марокко встретятся между собой в борьбе за выход в полуфинал. Официальный курс доллара по данным Центробанка на выходные и понедельник — 77 рублей 23 копейки, евро — 88 рублей 3 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: И вчера это тепло подарило всем зрителям большой дискотеки Авторадио на ВТБ-арена Юлианна Караулова. Тепла, нежности, невероятной музыки и главных хитов. Много артистов вышло на сцену. Все главные звезды собрались для вас на главном летнем танцполе страны. 30 тысяч счастливых зрителей. Все вы были такие красивые, нарядные, радостные. Особенно хочется отметить тех, кто приехал к нам из других городов. Спасибо всем большое. Да, Авторадио вернулось в стадионный формат. Да, мы это сделали громко, торжественно, ярко. И планируем и дальше радовать вас такими музыкальными праздниками. И еще лучше, и еще фееричнее, и еще масштабнее. Мы точно можем сделать все. Как всегда, вас ждут только хиты. Самые популярные артисты составляют вам компанию. Мы с вами традиционно двигаемся только вперед с хорошим настроением. Впереди выходной, и это прекрасно. У микрофона Ирина Лагутина.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
5: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама. Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 600 000 рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты. У каждого свое пространство. Мы ценим ваше время. Ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
9: ТЗ-строймонтаж С. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
11: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
12: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
13: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.

0: танцевальный фестиваль «Большая». Дискотека «Авторадио». Специальный выпуск новостей.
1: Друзья, приветствуем. Уже прошла ночь, а меня до сих пор не отпускает ощущение драйва и настоящего праздника, который накануне я получила на невероятной вечеринке под названием «Большая дискотека Авторадио». Это было реально круто. Только представьте, субботний вечер под любимую музыку в компании топовых звезд. Ну что может быть лучше? И начала это легендарное шоу шикарнейшая артистка. Под номером один выступила Зиверт. Девушка была в наряде, напоминающем диско-шар в серебристом топе и юбке. И ее выступление было не менее ярким. Звезда исполнила попурри из своих хитов, среди которых «Беверли Хиллз», «Эгоистка» и другие. О своих впечатлениях от концерта Зиверт рассказала Авторадио.
2: Во-первых, поздравляю, это здорово. Вообще в эру, да, вот этих всех технологий, искусственных интеллектов, как здорово снова встречаться на стадионах, обмениваться настоящей человеческой энергией. Отличная идея. Желаю Авторадио куча таких концертов. Отличные ребята, всегда у них классная аура и на эфирах, и обалденные ведущие. Обожаю просто. Всем привет, всех люблю.
1: Сидя на трибуне, я с интересом наблюдала не только за сценой, но и за зрительным залом, который с каждой минутой раскачивался все больше и больше. Первый такой кач случился во время выступления Валерия Сюткина. Его московский бит расшевелил всех. И танцпол, и трибуны двигались в одном ритме. Атмосферу праздника усиливали спецэффекты. Время от времени со сцены в воздух запускали языки пламени и мини-салюты. Уверена, что это грандиозное шоу запомнится надолго. После концерта зрители рассказали нам о своих впечатлениях.
3: Все было четко, но больше меня впечатлила Диана Арбенина. Она меня прям просто сегодня это разорвала. А Баста тоже молодец.
4: Понравился, отлично, все хорошо. Хорошее выступление, хорошее шоу, все прекрасно.
5: Атмосфера замечательная, все очень понравилось. Утанцевались с удовольствием. Я уже не молодой человек, но я прям как молодая, на крыльях. Очень понравилось.
6: Нам все очень понравилось. Мы под огромным впечатлением находимся. Увидели всех-всех артистов, которых хотели. Услышали все песни, танцевали просто до упаду. Ну, настроение отлично, немножко чувствуется усталость, но это приятная усталость.
1: Вчера я также прониклась ностальгией, потому что звучали треки из моего детства, среди которых песни «Иванушек», «Тучи», «Тополиный пух», «Снегири» и другие. А еще вечными хитами порадовали ребята из «Агаты Кристи» и Татьяна Буланова. К слову, любимица зумеров вышла на сцену в шикарном наряде. Кажется, это самый эффектный лук вечера. На ней было платье золотого цвета. Увидеть его и выступление звезды можно в наших мессенджерах, Максе и Телеграме. Больше 4 часов непрерывной музыки и драйва превратили стадион ВТБ-арена в один большой танцпол. Зрители из десятков городов страны подпевали и танцевали вместе с артистами, и это был классный тандем. О своих ощущениях от шоу рассказали Ума Турман.
7: Вы собрали весь цвет шоу-бизнеса. Как можно не танцевать? Я думаю, люди в зале потеряли счет времени вообще. Просто все грандиозно. Невероятно вообще. Сцена потрясающая. Люди просто... Лучше я не видел.
1: Без сомнения, можно сказать, мы любим музыку, мы любим танцы и любим собирать стадионы. И самое главное, у нас это получается громко и ярко. Любовь Миронова, служба информации.

0: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
1: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года.

0: круглосуточно. 6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. Завтра в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
9: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
10: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
11: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
12: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
13: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
14: Авторадио.

0: Реклама.
1: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
2: Тэнк 500 – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера. Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
3: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: АО «Тайфун» приглашает на работу. Монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет «Компенсация за питание». Иногородним компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает!
4: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах. Категория 6+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Кремле заявили о готовности России к мирным переговорам. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Россия сохраняет готовность к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва считает переговоры предпочтительным способом достижения своих целей и рассчитывает, что Евросоюз не помешает этому процессу. Песков также отметил, что Россия надеется на продолжение посреднических усилий со стороны Соединенных Штатов. Он сообщил, что спецпредставители американского президента Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер поддерживают контакты с российской стороной, хотя сейчас заняты другими вопросами. Кроме того, представитель Кремля заявил, что милитаризация Евросоюза осложняет переговорный процесс.
3: Про топливо.
2: Импорт бензина из Белоруссии в Россию в июне достиг рекордного уровня. Об этом пишут ведомости, ссылаясь на данные Центра ценовых индексов. С 1 по 25 июня в страну поставили 141 тысячу тонн белорусского бензина. Для сравнения, за весь июнь прошлого года этот показатель составлял около 100 тысяч тонн. При этом объемы экспорта белорусского бензина в другие страны снизились. Накануне Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия правительства по регулированию топливного рынка и продлевает соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих предприятий до конца года.
3: Про нововведение.
2: В России изменят правила оформления и обследования доноров крови. Как сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минздрава, новые требования начнут действовать с 1 января следующего года. Перед первой донацией медучреждения смогут проводить экспресс-тесты на маркеры инфекций, которые передаются через кровь. Это должно помочь повысить безопасность переливания. Кроме того, анкету донора, согласие на процедуру и обработку персональных данных можно будет оформить в электронном виде. Изменятся и сроки хранения этих документов. На бумаге до 30 лет, а в единой электронной базе до 50. До этого в Госдуме сообщили, что доноры крови в России имеют право на дополнительные выходные, льготные путевки в санатории и другие меры поддержки.
3: Про работу.
2: Российские компании могут по договоренности с сотрудниками переходить как на 4-дневную, так и на 6-дневную рабочую неделю. Об этом РИА Новости сообщил министр труда Антон Котяков. По его словам, действующий трудовой кодекс позволяет гибко выстраивать режим занятости. Подходящий график можно закрепить в коллективном договоре или согласовать с конкретным работником. Котяков отметил, что каждая компания вправе самостоятельно выбирать формат работы, который ей подходит.
3: Про дату.
2: В этот день, 40 лет назад, в Москве открылись первые игры доброй воли. Об этом напоминает «Парламентская газета». Идею таких соревнований в 1984 году предложил американский медиамагнат Тед Тернер. Поводом стала политизация олимпийского движения. США и их союзники бойкотировали Олимпиаду 80, а страны соцлагеря не поехали на игры в Лос-Анджелес. Первые игры доброй воли проходили в Москве с 5 по 20 июля 1986 года. В них участвовали более 3000 спортсменов из 79 стран. Тогда разыграли 182 комплекта наград в 18 видах спорта. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные и понедельник 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио. Ваши музыкальные приветы и поздравления в эфире.

позвольте, я вам тоже скажу. Авторадио поздравляет прямо здесь и сейчас. Начинаем. Плюс 7-915-459-2020. Единый номер для ваших сообщений. И я, Ирина Лагутина, с удовольствием все зачитаю. Начнем с самого первого сообщения сегодня. Небольшая, но очень дружная компания, состоящая из родственников и самых-самых близких друзей, собралась под подмосковном Кратово. И не просто так, а по замечательному поводу отметить день рождения Валентина Петровича Ипаткина. И не просто отметить, а пожелать как можно больше поводов для радости и как можно меньше поводов для грусти. Ведь, как известно, улыбка не только делает человека краше, но и здоровее. Поэтому вам, Валентин Петрович, здоровья и долгих счастливых лет жизни. С остальным, в случае необходимости, мы поможем и вместе справимся. Вот такое вот пожелание от родных и близких. Авторадио, конечно же, присоединяется к поздравлению. Валентин Петрович, мы вам желаем богатырского здоровья, чтобы все намеченное получалось, достигалось и приносило вам радости каждый день. Будьте счастливы!

0: поздравляет.
1: Продолжаем с вами поздравлять в прямом эфире Авторадио. Передаем ваши приветы. +7 915 459 2020. Единый номер для ваших сообщений. Присоединяйтесь, пожалуйста. Итак, Майя нам пишет. Добрый день, Авторадио. Хочу поздравить с юбилеем 60-летия Мохову Надежду из Белых Столбов. Хочу пожелать самое главное – это здоровье. Пусть всегда остается молодой, веселый, энергичный и красивый. Также поздравляют внуки, Полина, Матвей. Также друзья присоединяются, знакомые. И Авторадио, конечно же, поздравляет, уважаемая Надежда. Мы желаем вам, ну, просто всего самого наилучшего, такого большого человеческого счастья. Ну и еще, Полина передает привет своей семье, яхновец, мамочке и папочке. И, конечно же, любимой сестре Олесе, расти большой и кушай кашку, сплошная молота. Мы с вами продолжим совсем скоро. +7 915 459 2020.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
6: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
7: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277 515.
8: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771 300.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Альпийские, баварские, французские.
11: Сережа, что ты делаешь?
10: Путешествую.
11: С открытым ртом и причмокивая?
10: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
12: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
13: Мясной гурман.
14: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
15: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
16: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
17: А теперь внимание! Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Авторадио. Авторадио поздравляет.
1: Продолжаем с вами передавать ваши приветы и поздравления. Авторадио поздравляет. +7 915 459 2020 номер для ваших сообщений. Олеся передает большой привет своей семье из Дедовска. Ну, давайте мы с вами еще будем фамилии указывать, вот чтоб наверняка все дошло до конкретного адресата. Далее идем. Привет летит любимой подружке, систер Оксане, Ксю Окс. Она сейчас с моими крестниками на море. Люблю, скучаю, жду. Это сообщение от Люсьен. Еще передаю привет своим девочкам, Кать Самойло и Машенька Ольшанецкая. Сегодня собираемся на встречу с коллегами. Будет хорошо. Радио, передайте всем большой привет, и чтобы не опаздывали. Это от Лизы. Ну, давайте пунктуальности вам желаем. Ну и, конечно же, отлично провести время. И еще. Артем Николаев, люблю тебя. Прости, что иногда выношу мозг. Это для профилактики. Ты самый лучший мужчина. Твоя Яна. Ну что же, вот на этой позитивной ноте давайте немного потанцуем. И после продолжим передавать ваш привет в прямом эфире Авторадио. +7 915 459 2020.

0: Авторадио поздравляет.
1: Авторадио продолжает поздравлять. Передаем ваши приветы в прямом эфире. Сделайте приятное вашим близким. Напишите им эти сообщения. Добрые, теплые слова. Все озвучу обязательно. Добрый день, Авторадио. Прошу вас поздравить с днем рождения Токареву Галину Владимировну из Плесецка, ветерана ОМВД России Плесецкий. Пожелать всего самого наилучшего, Андрей. Ну что же, поздравляем Галину Владимировну. Здоровья, прекрасного настроения. Вот чтобы всегда все было хорошо. Ну ведь может же быть такое. Вот пусть и будет. И еще, Авторадио, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет моему брату Никитину Сергею из Краснодара. Скоро мы к нему приедем. Готовься, родной, будет шумно и весело. Сестра Нина и племяшки Василиса и Ванюша. Ну что же, сплошной позитив. А еще коллектив ООО «Стармед» летит большой привет от Владимира. Ребята, всем хорошего настроения и выходных, если вы не на работе. Послушаем немного музыки и продолжим уже совсем скоро.

0: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда LinkSafta Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: 22 января 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
12: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
13: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
14: Вот можно было весь день играть.
15: Мир игр стал ее реальностью.
16: Я в игре.
17: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
18: Вот поиграешь.
15: Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Уже в кино.
19: 6+.
20: Авторадио. Авторадио. Поздравляет.

О любви не только говорим мы в прямом эфире Авторадио. Передаем ваши приветы и поздравления. Плюс 7-915-459-2020 наш номер для ваших сообщений. Из Хабаровска написали: доброго времени суток. Передаю привет самой лучшей женщине на свете Татьяне и моей девушке. Это от кота. Ну что, так тоже можно. Она поймет точно. Далее. Передаю привет всем дальнобойщикам Челябинской области. Желаю хорошей дороги. Это сообщение от Саши. Легкой, прекрасной дороги желаю. Вам Авторадио. Ну и, конечно же, как можно скорее добраться до места назначения. Добрый день, любимое Авторадио. Передайте поздравления всем калининградцам с Днем города. Хорошего настроения и благополучия. Марина нам написала, ну, конечно же. Поздравляем. И еще. Алина Купятина из Волгограда. Ты просто невероятна. Еду к тебе, твой Артем. Небольшую музыкальную паузу делаем сейчас и вскоре вернемся обязательно к вашим приветам.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
0: Реклама.
2: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
3: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
4: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
3: Ха, а если ипотека не подходит?
4: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
3: И где это чудо?
4: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
3: О, спасибо, уже звоню.
5: Рассрочка предоставляется застройщиком. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

Заключительная порция ваших приветов на сегодня на Авторадио в прямом эфире. Зачитываю я их, Ирина Лагутина. Ну что же, приступим. Добрый день. Хочу поздравить себя, что я побывала вчера на дискотеке Авторадио. Эмоции зашкаливали. Все было круто и незабываемо. Натали Лазарева из Нового Оскола. Еду домой. Наша чудесная Натали, вам желаем приятной дороги. Спасибо, что были вчера с нами. Было действительно очень круто. На главном танцполе лета, на большой дискотеке Авторадио. Это факт. Ну а мы продолжаем. Добрый день, любимое Авторадио. Поздравьте, пожалуйста, мою дочку Крапетян Милену. Сегодня у нее 40 дней от рождения. Поздравляет папа, Сивак, мама, Гайне и сестры Софии и Марии. Желаем тебе здоровья и беззаботного детства. Город Королев. Поздравляем. И еще большой привет летит Галкиной Марине Викторовне из города Рязань от Бориса. Дмитрий Клёц передает большой привет своей любимой жене Ксюше из Орска. И Мария передает привет Ане и Максиму. Желает им хорошо отдохнуть после рабочего дня. И еще. Передайте привет моему любимому мужу Кулакли Евгению. Спасибо, родной, что ты у меня есть. Я тебя люблю. Улыбнись, ведь мы с тобой сейчас там, где нам с тобой хорошо. И дождливая погода не сможет испортить наше состояние души. И это точно! Никто и ничто не может вам ничего испортить. Авторадио желает каждому слушателю прекрасного настроения. Как всегда, быстро пролетел наш час приветов и ваших поздравлений. Продолжим уже в следующие выходные. Впереди много музыки. Не переключайтесь.

0: Реклама.
1: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
3: Сан Йонг, теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указан максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на Билайн.ру.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 15 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Крыму увеличили число АЗС со свободной продажей топлива. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Крыму увеличивается число заправок, где топливо можно купить для личных автомобилей. Сегодня бензин будут продавать на 112 АЗС региона. Об этом сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин, передает «Российская газета». Ранее власти заявляли, что топливо начнет поступать в свободную продажу примерно на 50 сетевых заправках. Сейчас число таких АЗС выросло. При этом в регионе пока сохраняется ограничение на отпуск топлива. Один водитель может заправить до 20 литров бензина в сутки. Власти продолжают работу по нормализации поставок топлива на полуостров.
3: Про пожары.
2: Пожар на складе лакокрасочных материалов в Ставрополе полностью потушен. Об этом сообщили в МЧС. Возгорание произошло вчера днем на территории индустриального парка. Огонь охватил больше 5000 квадратных метров. Частично обрушилась кровля здания. До прибытия пожарных из помещения самостоятельно вышли 150 человек. По данным спасателей, пострадал один человек. На месте работали около 100 специалистов и 20 единиц техники, а также к тушению привлекли вертолет Ми-8. Предварительной причиной возгорания называют разгерметизацию газового баллона.
3: Про инициативы.
2: МВД предлагает обязать людей, которые находятся под административным надзором после освобождения, в течение 3 месяцев устроиться на работу или встать на учет в центре занятости. Такие законопроекты вынесли на общественное обсуждение, пишет «Парламентская газета». В ведомстве рассчитывают, что эта мера поможет снизить число повторных преступлений. По данным МВД, больше половины поднадзорных, в отношении которых в прошлом году возбуждались уголовные дела, не имели постоянного дохода. Правозащитница Ева Меркачева считает, что одной обязанности искать работу может быть недостаточно. По ее словам, многим людям после освобождения сложно трудоустроиться, и им нужна дополнительная поддержка.
3: Про мошенников.
2: Аферисты начали использовать поддельные рекламные письма, чтобы собирать персональные данные россиян. Об этой схеме агентству ТАСС рассказал сенатор Артем Шейкин. В таких сообщениях человеку предлагают отписаться от рассылки, пожаловаться на спам или удалить электронный адрес из базы. Однако ссылка может вести не к обычному подтверждению, а на сайт с анкетой. Там просят указать имя, номер телефона, почту и другие персональные сведения. Шейкин советует не переходить по ссылкам в подозрительных письмах, даже если они выглядят как кнопка для отписки. Такие сообщения безопаснее сразу отмечать как спам.
3: Про искусственный интеллект.
2: Ученые Пермского политеха попытались спрогнозировать победителя чемпионата мира по футболу с помощью искусственного интеллекта. Как пишет «Комсомольская правда», 3 разные модели назвали фаворитом турнира сборную Франции. Один алгоритм опирался на уже сыгранные матчи и результаты французов на групповом этапе. Другой учитывал больше факторов, в том числе букмекерские оценки, компьютерные симуляции и прогнозы, которые ранее использовались на чемпионатах мира. При этом специалисты подчеркивают, что относиться к таким расчетам слишком серьезно не стоит, поскольку в футболе всегда остается место случайности, которое может изменить ход турнира. Официальный курс доллара по данным ЦБ на выходные и понедельник – 77 рублей 23 копейки, евро – 88 рублей 3 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Ну, теперь уже мы действительно слышим морской прибой, видим берег морской, потому что лето можно считать официально состоявшимся благодаря большой дискотеке «Авторадио». Друзья, вчера на стадионе ВТБ-арена, ну, что-то невероятное творилось. Если вы смотрели прямую трансляцию, сами все видели. Ну, а если нет, добро пожаловать в наши социальные сети, где специально для вас целый отчет с фестиваля имеется. Давайте вспоминать, как это было, и давайте делать это доброй традицией, потому что, как лично мне кажется, это очень даже хорошая идея. Всем, кто согласен, от меня, Владимира Бодрова, отдельный музыкальный привет и, разумеется, море любимой музыки в продолжении эфира первого автомобильного, друзья. Здравствуйте.
1: Девушка по городу шагает босиком.

0: Реклама. Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Костюм. Носки. Бритва.
2: Еще есть место.
1: Тогда берем еще костюм.
2: Мы превышаем допустимый вес.
1: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
3: «Тэнк 500» – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера «Тэнк» «Корс Групп». Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
4: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
6: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
7: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
8: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
0: Реклама на Авторадио.
9: 58-88-88. Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

0: представляет. Грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Специальный выпуск новостей.
1: Друзья, приветствуем! Как известно, концерты не заканчиваются вместе с последним аккордом, который звучит на сцене. Вот так же и у нас. Еще не прошло и суток с момента окончания грандиозного шоу «Большая дискотека Авторадио», а эмоции все еще с нами. Напомню, что накануне, 4 июля, мы собрали 30 тысяч зрителей под одной крышей на стадионе ВТБ-арена. Несколько тонн профессионального звука, больше 10 тонн света, сцена почти 50 метров шириной и высотой с 4-этажный дом. Все это ради одного вечера, который останется в воспоминаниях на долгие годы. Потому что на Авторадио одна из немногих станций, которая мощно и профессионально умеет делать грандиозные фестивали. Достаточно вспомнить нашу дискотеку 80-х. За всю историю мы провели 18 стадионных концертов, и теперь формат стадиона переродился в нечто

0: новое, объединяющее людей не только музыкой, но и поколениями. Признаться честно, перед стартом мы немного волновались, однако все получилось и даже круче, чем мы ожидали. Об этом говорит продюсер Авторадио Олег Балаков.
1: Она состоялась не на 100%, как мы планировали, она состоялась на 200%, как мы тоже планировали. Самым классным и ярким, за счет чего получилась дискотека, это наши любимые слушатели, они же зрители. Если бы не вы, дорогие наши друзья, ничего бы не произошло. И Авторадио бы не вернулось вот так вот феерично в свой любимый стадионный формат. Но мы и вы сделали это сегодня. И этот день войдет в историю. Он уже вошел в историю.
0: Самым ярким доказательством того, что у нас все получилось, что большая дискотека Авторадио действительно стала главным танцевальным событием лета, это ваши эмоции, которые вы щедро делились с нами после концерта.
2: Билеты купили в самом еще начале, как только был анонс, сразу же запланировали поездку, не могли пропустить такое фееричное событие для России, мне кажется. Ну это вообще 30 тысяч зрителей, 4 часа, 5 часов убойной музыки, натанцуемся, напоемся, будет супер.
3: Раньше была дискотека 80-х, так и дискотека Авторадио, всегда ездили. А сейчас ностальгия, ну, немножко другой формат, но тоже очень интересно.
4: Очень долго ждали мы, конечно, этот концерт. Билеты купили заблаговременно. Ну, в общем, мы здесь.
5: А мы готовы под все песни петь, танцевать и запаслись хорошим настроением. И ждем с нетерпением.
0: Ну, что тут скажешь, Авторадио действительно умеет исполнять мечты. Причем для всех, как для слушателей, ну, тут достаточно вспомнить нашу фирменную игру «Много денег», так и для артистов. Например, еще 6-7 лет назад скромные ребята из Набережных Челнов только мечтали о большой сцене. Но затем случился живой концерт на Авторадио, ротация, выступление на всех знаковых мероприятиях станции. И вот 4 июля самый настоящий стадион и 30 тысяч зрителей, которые подпевают песни «Юность». Именно такие впечатления остались у ребят из группы «Добро».
6: Мне очень понравилось, как подпевали. Ну, наверное, об этом мечтает каждый артист. И сегодня исполнилась и наша эта музыкантская мечта.
7: А еще я видел в зале несколько больших плакатов с надписью «Добро».
6: Нам было комфортно на сцене, судя по тому, что люди качали, принимали, подпевали. До них долетали. Но, может быть, мы исключение, потому что мы ставим звук на всю, всегда.
8: Поставим всю. Соседи спят, вы простите меня, потом о любви.
0: Вы знаете, друзья, особенных поводов поставить звук на всю и сделать это для 30 тысяч зрителей нам и не нужно. Что будет дальше, покажет время, но я уверен, что Авторадио всегда будет с вами в ваших приемниках, в смартфонах, фотографиях и в билетах на наши будущие грандиозные фестивали. Антон Кабанов, служба информации.

0: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
1: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
11: О, пани, о, пани.
10: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
12: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
13: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
14: Фильм нам очень понравился. Прям супер.
15: Хороший фильм. Мне понравился.
16: Мне тоже очень понравился.
17: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора». Уже в кино.
18: 6+.
19: Авторадио.

Ну, мы же с вами к далеким дням спешить не будем, ни в коем случае, друзья. Вот в день вчерашний обязательно вернемся душой и телом, потому что, как было сказано, большая дискотека Авторадио не заканчивается, она остается и в наших сердцах, и в эфире Первого автомобильного радио. Сегодня 18 часов радиоверсия фестиваля в виде танцевального микса, так что заходите зажигать и заходите вспоминать, как круто было вчера. В 6 вечера большая дискотека Авторадио, ну а в продолжении эфира еще больше хитов от меня, Владимира Бодрова. Наслаждайтесь.

0: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.

0: Реклама. SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
2: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает!
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. «Альфа-банк» – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Путин на неделе проведет совещание с Кабмином. Подробности далее.
3: Про главное.
2: На предстоящей неделе Владимир Путин проведет совещание с членами правительства и продолжит рабочие контакты с российскими регионами. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. Подробности предстоящего совещания пока не раскрываются. Накануне президент России также провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Беседа состоялась по инициативе Вашингтона и длилась 1 час 25 минут. Это был уже четвертый телефонный разговор Путина и Трампа с начала года. В ходе беседы лидеры, в частности, обсудили ситуацию вокруг Украины, а также дальнейшие контакты между Москвой и Вашингтоном.
3: Про банки.
2: Крупнейшие российские банки повысили ставки по краткосрочным вкладам, несмотря на снижение ключевой ставки. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные аналитиков. Средняя максимальная ставка по депозитам на 3 месяца в 10 крупнейших банках выросла до 13,35% годовых. При этом вклады на более долгий срок, наоборот, стали немного менее доходными. Ставки по депозитам на полгода снизились до 12,94%, а по годовым вкладам до 12% годовых.
3: Про нововведение.
2: В России может появиться сервис для подачи и рассмотрения апелляций по результатам ЕГЭ на портале госуслуги. Об этом сообщила начальник управления Рособорнадзора Нино Бугулова, пишет агентство ТАСС. Сейчас региональные конфликтные комиссии принимают и рассматривают апелляции в электронном виде, соблюдая требования по защите персональных данных. Параллельно Минцифры и Рособорнадзор переводят систему государственной итоговой аттестации на платформу Гостех. На ее базе в дальнейшем может появиться и сервис для работы с апелляциями по результатам экзаменов.
3: Про туризм.
2: Россия и Танзания возобновили прямое авиасообщение. Первый за долгие годы рейс из африканской страны прибыл в Москву 2 июля. Как пишет парламентская газета, самолеты будут летать 3 раза в неделю, а путь из столицы до Занзибара займет около 8,5 часов. В ассоциации туроператоров считают, что прямые рейсы могут заметно увеличить поток российских туристов. По оценке экспертов, Танзанию ежегодно смогут посещать до 80 тысяч путешественников из России. Одним из главных направлений остается Занзибар. Его выбирают ради пляжного отдыха и экскурсий. Туроператоры советуют заранее уточнять особенности побережья, поскольку во время отливов купаться на некоторых пляжах бывает сложно.
3: Про животных.
2: Россияне все чаще покупают кормовые добавки для домашних животных. За первые 4 месяца этого года на них потратили около 2 миллиардов рублей. Это на 14% больше, чем за тот же период прошлого года, пишет газета «Коммерсант». Речь идет, например, о пробиотиках, омега-3 и комплексах для суставов. Раньше их чаще приобретали, когда у питомца уже возникали проблемы со здоровьем. Теперь владельцы животных все чаще покупают такие средства регулярно. По мнению экспертов, рост спроса связан с увеличением доли домохозяйств с питомцами и гуманного отношения к ним. Официальный курс доллара по данным Банка России на выходные и понедельник – 77 рублей 23 копейки, курс европейской валюты – 88 рублей 3 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Специально для тех, кто думал, что прекраснее, чем было, быть не может. Вчера большая дискотека «Авторадио» доказала обратное. Весь стадион ВТБ-арена пел, танцевал вместе с любимыми звездами, а трибуны напоминали звездное небо, которым очень-очень приятно любоваться. Друзья, в общем, все было в лучшем виде. Конечно же, все мы ждем продолжения фестиваля. И у каждого из нас есть возможность зайти в социальные сети «Авторадио» и вспомнить вчерашний вечер. Собственно, именно к этому я, Владимир Бодров, вас и призываю. И, как водится, продолжаю дарить вам любимые хиты в эфире «Первого автомобильного».

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
6: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Специальный выпуск новостей.
1: Друзья, приветствую! Помнится, как говорил классик, большое видится на расстоянии. В целом, эту метафору можно применить и к большой дискотеке «Авторадио», которая вчера триумфально прошла на стадионе ВТБ-арена. Напомню, накануне вечером мы с вами всей страной танцевали почти 5 часов. Кто-то у приемника, кто-то с телефоном в руке просматривает трансляцию, а конкретные 30 тысяч зрителей танцевали вместе с нами под открытым небом. К слову, мы очень верим в символизм. Вчера перед стартом мероприятия всем жителям и гостям столицы пришла некая МЧС-ка о том, что на Москву двигается непогода, ожидаются дожди и прочие неприятности. А у нас стадион, и в этот самый момент люди проходят через турникеты. Волнение было невероятное. Кто-то из нашей редакции даже пытался дуть на небо, чтобы разогнать тучи, но лично я больше доверяю, конечно, барабану. Не знаю, что из этого сработало, но вечером 4 июля с неба не упало ни одной капли, а значит, у нас все получилось. И даже лучше, чем мы задумывали. С этим тезисом согласился и Владимир Пресняков, который одним из первых смог поднять все трибуны и спел со стадионом всеми любимую стюардессу по имени Жанна.
2: Ну, во-первых, Авторадио отличалось тем, что это был самый веселый праздник за все времена, когда люди танцевали, когда люди приходили с флагами. И сегодня я очень счастлив, что я принял участие в этой громадной истории под названием «Авторадио», которую я очень люблю и давно-давно-давно с ней, с этой глыбой, с этим

0: Всем большим островом дружу.
1: Что ж, мы были машиной, родником вдохновения, настоящей семьей, а теперь, благодаря Владимиру Преснякову, стали еще и островом. Скажу так, на нашем острове очень уютно, весело и танцевально. И вчера миллионы слушателей могли наблюдать за этим в прямом эфире, а кто-то непосредственно из самого эпицентра событий. Я сейчас, конечно же, имею в виду ведущих шоу «Мурзилки Лайв» Брагина, Гордеева, Гордееву и Захара. Они также зарядились атмосферой большой дискотеки «Авторадио».
2: Просто классная атмосфера и ощущение. Боюсь сглазить, но что все идет четко, что все идет круто, что все идет очень правильно, так как мы рассчитывали на максимальные эмоции, на максимальное вот это вот единение зрителей и тех артистов, которые сегодня выходят.
3: Ощущения просто фантастические. Меня разрывает, как тузик грелку просто от того, что происходит. Когда ты выходишь туда, и 30 тысяч человек тебе подпевают, кричат, аплодируют.
1: И это действительно так. Подтанцовывать, аплодировать, признаваться в любви и просто кричать от восторга – это те яркие чувства, которые вчера царили на стадионе ВТБ-арена. Причем, очень важно, внутри большой дискотеки «Авторадио» мы объединили поколения. На одной сцене были и Валерий Сюткин, и Гаязов Бразерс, Хабиб и Таня Буланова. Ну и, конечно же, этот вечер не обошелся без мэтров российской сцены – группы «Иванушки».
4: Отлично, мы в восторге вообще, полный аншлаг, лучшие песни. Попурри «Иванушки» спели прям идеально.
5: Прекрасная сцена, звук, да. Свет, любовь публики.
6: И мы впервые представили единый трек, в котором собрали порядка 10 хитов.
4: Была работа прям реально непростая, но публике понравилось.
5: Тут и молодежь, и люди нашего возраста. Главное объединять нас музыка.
7: Супер! Большая дискотека! Авторадио! Вы наши любимые! Отличная вечеринка! Ура!

Что ж, музыка действительно умеет связывать людей. Авторадио умеет объединять музыкантов из разных жанров и поколений. И большая дискотека Авторадио доказала всем, что эта связка будет работать всегда. Антон Кабанов, служба информации.

0: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложение с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: «Лента» – поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!

0: Квартиру сниму на суточный арендный.
1: 6+. Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
2: Категория 6+.
3: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина — это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина — это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: Пани, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
8: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
10: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну.
11: Не внуки, а мафия.
12: Николай Добрынин, Андрей Мерзликин, Никита Кологривый, Глеб Калюжный, Аня Покров. В семейной комедии «Дед Фомич» уже в кино. 12+.
13: Премьера на «Домашнем».
14: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
13: О таком враче мечтают многие.
14: Я здесь, рядом.
13: «Доктор, я боюсь». Завтра в 19:00 смотрите на «Домашнем». 16+. Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Тэнк 500 – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
5: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Е8 «Темпа». Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.

0: Время 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает! Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Украина отказалась от паузы в Константиновке. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Минобороны России заявила, что украинская сторона отказалась от предложенной гуманитарной паузы в Константиновке. По данным ведомства, Россия предлагала 6 июля с полудня до 6 часов вечера прекратить обстрелы города, чтобы провести передачу тел погибших украинских военнослужащих. В министерстве также сообщили, что освещать эту акцию планировали журналисты более чем из 20 стран. Ранее российская сторона предложила передать тела погибших в рамках гуманитарной операции. Напомню, Константиновка перешла под контроль российских войск. Владимир Путин назвал ее взятие важным этапом в ходе боевых действий в районе Краматорска и Славянска.
3: Про регион.
2: В Евпатории и Исаках устраняют последствия аварии в энергосистеме. Как сообщает российская газета, утром без света осталась Евпатория. В большинстве районов также возникли перебои с водой, временно не ходят трамваи. В Исаках отключение затронуло весь муниципалитет. Местные власти планируют запустить генераторы на насосных и канализационных станциях, чтобы поддержать подачу воды и работу системы водоотведения. В Евпатории организовали подвоз технической воды по 6 адресам, а завтра в городе откроют ситуационный центр, где жители смогут зарядить телефоны и обратиться по вопросам жизнеобеспечения. Специалисты продолжают ремонтные работы.
3: Про безопасность.
2: В России стало технически невозможным похищать данные банковских карт с помощью накладных считывающих устройств на банкоматах. Об этом ТАСС сообщили в МВД. Речь идет о так называемом скиминге и шиминге, способах, при которых мошенники пытались считывать данные с магнитной полосы или чипа карты. В ведомстве пояснили, что такие схемы потеряли актуальность после перехода на карты со встроенными чипами, а также распространения бесконтактных банкоматов, где карту не нужно вставлять в устройство.
3: Про автомобили.
2: Некачественное топливо может привести к проблемам в работе машины. Как пишет Лента.ру со ссылкой на экспертов, после заправки плохим бензином автомобиль может терять мощность, двигатель начинает работать нестабильно, а при разгоне появляются рывки. Помимо этого, может вырасти расход топлива и возникнуть сложности с запуском двигателя. Специалисты отмечают, что последствия не всегда проявляются сразу. Некоторые детали могут изнашиваться быстрее обычного. При появлении таких признаков водителям советуют прекратить эксплуатацию автомобиля и обратиться на диагностику. Кроме того, рекомендуется сохранять чеки с АЗС, поскольку они могут понадобиться при разбирательстве и обращении за компенсацией.
3: Про нас.
2: Каждый четвертый россиянин этим летом планирует устроить цифровой детокс и временно отказаться от социальных сетей. Об этом пишет газета «РУС», ссылаясь на данные исследования. Еще почти треть опрошенных признались, что хотели бы на время уйти из интернета, но пока не решились на такой шаг. При этом почти половина респондентов отметили, что не верят в цифровой детокс и будут пользоваться соцсетями, как обычно. Те, кто уже пробовал делать паузу, говорят, что это помогает отдохнуть, снизить тревожность и меньше отвлекаться на информационный шум. Официальный курс доллара по данным Центробанка на выходные и понедельник – 77 рублей 23 копейки. Курс евро по данным регулятора – 88 рублей 3 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Настоящая любовь на века, поэтому разлюбить никак не получится. В чем мы с вами убедились вчера на стадионе ВТБ-арена. Друзья, большая дискотека Авторадио прошла на ура. Наверное, даже круче, чем мы планировали, потому что 30-тысячный стадион, он действительно жил, сиял, действительно пел и зажигал вместе с главными звездами нашей страны. Как это было, вы уже сейчас можете посмотреть в наших социальных сетях, так что заходите туда и ностальгируйте. А я, Владимир Бодров, обеспечу вас тем временем лучшим музыкальным сопровождением. Делайте громче.

0: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Платье, юбка, туфли.
2: Остановись.
1: Посмотри, сколько еще места.
2: Да, но придется платить за перевес.
1: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана. Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».

0: Грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Специальный выпуск новостей.
1: Друзья, приветствую! Ну что же, почти сутки прошли с момента начала нашего грандиозного шоу «Большая дискотека Авторадио». Напомню, вчера на стадионе ВТБ-арена собрались 30 тысяч зрителей, а у радиоприемников собрались миллионы слушателей для того, чтобы сделать этот вечер по-настоящему танцевальным. Однозначно констатируем, все получилось, и даже лучше, чем мы ожидали. На ВТБ-арену 4 июля съехались наши слушатели из более чем 50 городов, и всех объединила она – музыка. Об этом рассказал ведущий драйв-шоу «Поехали» Иван Броневой.
2: Люди приехали из самых разных городов, даже из Владивостока специально приехали, из Краснодара приехали на автомобиле. Почти сутки люди добирались, несмотря ни на что, здесь веселятся, у всех великолепное настроение, огромное количество зрителей в футболках Авторадио, многие пришли с флагом Авторадио. Это действительно наша большая дружная семья, которая здесь, в одном уникальном месте, на главном танцполе этого лета, возможно, и даже этого года, веселится и зажигает. Это действительно большая дискотека Авторадио.
1: Ну, справедливости ради, самое сложное, с чем нам пришлось столкнуться, это попасть в ожидание зрителей. Нужно было составить такой лайнап артистов, чтобы каждый на огромном стадионе нашел для себя песню

0: танца, нового знакомства или же признания в любви. И судя по тому фидбэку, который мы собрали перед началом шоу, у нас и здесь все получилось.
1: Да, в принципе, приехали изо всех артистов. Мари Краймбрери послушать всех.
2: Ольгу Бузову жду. Посмотреть хочется, да. Горло будем рвать по Думу Турман. Горло будем рвать. Да, что мы будем горло рвать? Под Агату Кристи, точно.
3: Егор Крид, Ёлка и, наверное, Анна Асти.
4: Я вот тут называл, даже в толпе стоял. Это Баста, однозначно.
0: Это невероятно, но это факт. Нам удалось собрать на одной сцене самых любимых артистов и воссоздать на стадионе атмосферу невероятного, яркого и незабываемого праздника. Как известно, концерт запоминается по финалу, и в нашем случае под занавес большой дискотеки Авторадио на сцене появился он, Василий Вакуленко, а.к.а. Нагано, больше известный как Баста. Друзья, вы бы слышали, каким громом аплодисментов его встретил зал и как ему подпевали люди. Вот послушайте.
5: Поем, Москва. Ты чё?

Друзья, финальные три песни связали не только три сущности артиста, три его альтер-эго, но и три поколения. Те, кто качал залы на песне «Моя игра», выучил на гитаре «Медлячок» и, конечно же, плакал на песне «Сансара». К слову, финал большой дискотеки «Авторадио» получился не просто в сердечко, а в самую настоящую слезу. Потому как весь стадион ВТБ-арена озарили 30 тысяч огоньков мобильных телефонов. Однозначно, «Баста» поставил очень красивую и яркую точку в грандиозном шоу «Большая дискотека «Авторадио». Мы же ставим запятую, потому что уже живем надеждами и мыслями о следующем большом стадионном фестивале «Авторадио». Мы уверены, что он станет новой доброй традицией собирать летом на одной сцене главных артистов и танцевать под самые любимые треки. Не прощаемся с вами. До встречи на стадионе. Антон Кабанов, служба информации.

0: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
1: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
2: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой. Программой лояльности больше от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: Лето. Время путешествий и новых открытий.
6: Но иногда открытия бывают неожиданными.
7: Ой-ой-ой.
5: Диарея.
7: Ай-яй-яй.
5: Срочно энтерофурил.
6: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
8: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
9: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Сан Йонг, теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
5: Вот бы можно было весь день играть.
6: Мир игр стал ее реальностью.
7: Я в игре?
8: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
9: Вот поиграешь.
6: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино.
10: 6+.
11: Премьера на домашнем.
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
12: Я здесь, рядом.
11: Доктор, я боюсь. Завтра в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+. Авторадио.

Ну а мы вчера подарили вам беспрецедентный музыкальный фестиваль, дорогие друзья. И что самое приятное, большая дискотека Авторадио не заканчивается, она продолжается. Причем как в наших сердцах, так и в эфире первого автомобильного радио. Уже через 20 минут начинаем танцевать под любимые хиты в едином миксе. Ну а до финала этого часа я, Владимир Бодров, успею подарить вам еще несколько любимых песен. Так что никуда, друзья, не уходите, готовьтесь зажигать и по возможности делайте чуточку громче.

0: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: Реклама.
1: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, главной темой стало урегулирование украинского конфликта. Этот вопрос обсуждался в преддверии саммита НАТО в Турции, который состоится 7 и 8 июля. Трамп подтвердил готовность содействовать прекращению боевых действий. Его спецпредставители Стивен Уитков и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и готовы приехать в Москву. Путин рассказал американскому коллеге о ситуации на поле боя и продвижении российских войск. Президенты также обсудили дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона по военно-политическим и экономическим вопросам. Лидеры договорились оставаться на связи и созвониться снова в ближайшее время.
3: Про выплаты.
2: В следующем году материнский капитал может составить около 767 тысяч рублей на первого ребенка, а на второго примерно 1 миллион 13 тысяч, при условии, что семья не получала выплату за первенца. Такой прогноз в беседе с РИА Новости озвучил депутат Госдумы Алексей Гавырин. По его оценке, при расчете можно ориентироваться на индексацию примерно на 5,2%. Если семья уже оформила маткапитал на первого ребенка, то доплата после рождения второго может составить около 247 тысяч рублей. При этом точные суммы определят позднее, после подведения итогов инфляции за этот год и соответствующего решения правительства.
3: Про образование.
2: Минпросвещение в июле планирует утвердить новый стандарт обучения для 10 и 11 классов. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Предполагается, что обновленная программа начнет действовать с 1 сентября 2027 года. Главные изменения затронут точные и естественные науки. Уроки математики, физики, химии и биологии хотят сделать более прикладными, с акцентом на знания, которые могут пригодиться школьникам в будущей профессии. Кроме того, в перечень результатов обучения официально будут включать навыки работы с технологиями искусственного интеллекта. По словам Кравцова, новый стандарт должен помочь старшеклассникам лучше подготовиться к дальнейшему обучению и работе.
3: Про инициативы.
2: Водительское удостоверение и ряд других документов предложили объединить в одну пластиковую ID-карту. С такой инициативой выступил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом пишет «Парламентская газета». По задумке, такой картой можно было бы пользоваться в разных жизненных ситуациях. В ней предлагается хранить в цифровом виде документы, которые могут понадобиться человеку, чтобы быстро предъявить их при необходимости.
3: Про все остальное.
2: Институт русистики назвал самые длинные слова русского языка. Многие из них появились благодаря научной и медицинской терминологии. Например, слово «вода, грязи, торфа, парафина, лечение» состоит из 29 букв. Еще длиннее – тифло-сурдо-олигофрено-педагогика. В нем уже 30 букв. А самым длинным зафиксированным словом считают тетрагидропиранил, циклопентил, тетрагидроперидопиридиновые. В нем 55 букв. Такое название встретилось в патенте на химическое соединение. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

Это все она, большая дискотека Авторадио, которая вчера поселилась в наших с вами сердцах. Друзья, и что главное, теперь оттуда не ногой. Да, с этого часа начинаем вспоминать, как круто нам было вчера на стадионе ВТБ-арена. Ностальгируем, зажигаем и не сбавляем ни в коем случае обороты, потому что в эфире стартовала одноименная танцевальная программа «Большая дискотека Авторадио». У микрофона Владимир Бодров. Призываю вас делать громче и получать истинное удовольствие.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
5: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает!
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
6: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
7: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
5: Не внуки, а мафия.
8: Дед Фомич. Уже в кино. 12+.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
2: Фильм нам очень понравился. Прям супер.
3: Хороший фильм. Мне понравился. Мне тоже очень понравился.
4: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора». Уже в кино. 6+.
5: Авторадио. Авторадио.

Ну а наша батарейка тем временем не садится, потому что после вчерашней нашей встречи на большой дискотеке Авторадио энергия, ну вот буквально бьет через край, и нет ей лучшего применения, чем зажигать под хиты в одноименной танцевальной программе. Друзья, давайте вспомним вчерашний вечер и уже в более камерном, таком домашнем формате продолжим танцевать, следуя зову своего голоса внутри. Большая дискотека Авторадио, Владимир Бодров по-прежнему здесь с вами, и, разумеется, ваша любимая музыка. Делайте громче и оставайтесь с нами.

0: Авторадио. Мимолетная пауза, и мы вернемся. Авторадио. Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: и снова танцуем. Реклама.
1: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Главное звездное.

Но говорить про любовь к большой дискотеке Авторадио не приходится, потому что вчерашний вечер все сказал сам за себя. Друзья, 30 тысяч зрителей, киловатты звука, десятки главных артистов страны, ну и, конечно же, невероятная энергетика и атмосфера. Спасибо каждому, кто был с нами вчера, и беспрецедентный танцевальный микс из хитов любимых артистов, разумеется, всем, кто с нами остается, потому что большая дискотека Авторадио продолжается в своей радиоверсии. Танцуют все!

Авторадио. Мимолетная пауза, и мы вернемся. Авторадио. Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. Реклама на Авторадио. 58-88-88.

0: Рок-н-ролл и снова танцуем.
1: Если в авто что-то стучит, пора в автосервисы «Фит-сервис». Диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акцентрис до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка выручает».
4: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
5: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
4: 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Лето. Время путешествий и новых открытий.
10: Но иногда открытия бывают неожиданными.
11: Ой-ой-ой.
9: Диарея?
11: Ай-яй-яй.
9: Срочно энтерофурил.
10: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
12: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
13: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
14: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
15: Премьера на домашнем.
16: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
15: О таком враче мечтают многие.
16: Я здесь, рядом.
15: Доктор, я боюсь. Завтра в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
17: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
18: Категория 6+.
19: Авторадио.

Ну, давайте честно, выше, быстрее и сильнее, чем вчера на стадионе ВТБ-арена ни у кого не получится. Но что прекрасно, друзья, у нас с вами есть возможность продолжить этот невероятный музыкальный праздник в прямом эфире Авторадио. Всем, кто с нами, большой-большой привет с виртуального танцпола большой дискотеки Авторадио, на котором мы, между прочим, продолжаем отдыхать, танцевать и зажигать. Делайте громче и присоединяйтесь, мы едем дальше.

Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Реклама на Авторадио. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Встречайте. Большая дискотека Авторадио. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол

Ну, дорогие друзья, плакать мы с вами должны сейчас разве что от счастья и от ностальгии по вчерашнему вечеру, потому что то, что было вчера на стадионе ВТБ-арена, ну, ни с чем не сравнится, давайте честно скажем, и прямо, скажем, требует своего продолжения все это. Так вот, у вас есть возможность такая, потому что в эфире одноименная танцевальная программа «Большая дискотека Авторадио», и лично я, Владимир Бодров, призываю каждого из вас делать громче и наслаждаться танцами под любимые хиты.

0: радио. Пара минут, и мы снова на главном танцполе этого лета.
1: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
2: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
3: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
4: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
2: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
5: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
6: Молодец!
1: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
7: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама.
8: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
9: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
10: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
12: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277-515.
13: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: программы и снова танцуем. Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
3: Вот можно было весь день играть.
4: Мир игр стал ее реальностью.
5: Я в игре.
6: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
7: Вот поиграешь.
4: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино.
8: 6+.
9: Авторадио. Главные звезды. Главные хиты. Это «Большая дискотека Авторадио». Главный танцпол этого лета.

А вот у нас все по плану и даже лучше, дорогие друзья, потому что большая дискотека Авторадио прошла на ура и осталась в сердце каждого, кто провел вчерашний вечер на стадионе ВТБ-арена. И да, как вы уже, наверное, поняли, фестиваль не заканчивается, он плавно перерастает в радиоформат, поэтому все так же искренне зажигаем, танцуем, отдыхаем и не забываем делать громче.

надо мной проплывают, пропадая вдали. Заплетаются косы виноградной лозы.

0: радио. Мимолетная пауза, и мы вернемся. Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Реклама на Авторадио. 58-88-88.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер один.

Широка страна родная, но в какой бы точке нашей необъятной вы ни находились, мы, Авторадио, обязательно будем рядом. Друзья, напоминаю, что сегодня слушать нас можно не только в приемнике, но и в плеере на сайте авторадио.ру, в нашем официальном мобильном приложении и с помощью такого гаджета, как «Умная колонка». Ну и, к слову, всех, кто уже выбрал удобный способ, я, Владимир Бодров, от всей души приветствую и продолжаю радовать любимой музыкой. Наслаждайтесь.

0: Реклама.
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
0: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Девочка,
2: вы... Фильм нам очень понравился, прям супер.
3: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
4: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино. 6+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Неважно, кто во что верит, главное, что все вы имеете возможность исполнить свою мечту с помощью Авторадио. Друзья, именно этим мы и занимаемся в счастливом сезоне нашей фирменной игры, поэтому если у вас есть заветное желание, обязательно поделитесь им на сайте авторадио.ру. Там же замените гудки в мобильном на наш прекрасный гимн и уже собственным шансом, как на мечту, так и на 19 тысяч, что в банке сейчас, продолжайте наслаждаться эфиром первого автомобильного. В нем все так же я, Владимир Бодров. Всем большой привет!

0: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя

0: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
1: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах. Категория 6+. Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
1: Добрый воскресный вечер всем слушателям Авторадио. Добрый поздний вечер, разумеется, всем любителям футбола. Всех приветствует не только эфир Авторадио, а в моем лице. Здравствуйте, Иван Прудников. Но еще и чемпионат мира по футболу, который продолжает греметь для всех ценителей. Стартовала стадия 1/8 финала, наконец-то. Можно говорить именно так, потому что этот чемпионат нам подарил из-за большого количества команд небывалую стадию 1/16. Но так или иначе, теперь мы в более привычной для всех обстановке. И даже известно уже два четвертьфиналиста. Это сборная Франции. Вряд ли кто-то сомневался в успехе этой сборной турнирной стадии. И, разумеется, сборная Марокко. Эти сборные и сыграют между собой. Причем, если французы еще потратили усилия в последней встрече, то марокканцы без каких-либо проблем разгромно разобрались с канадцами. Одной из принимающих сторон турнира. Давайте вспомним один из мячей, пользуясь фрагментом прямой трансляции.
0: Большой футбол.
2: Хакими. Опасный штрафной. Таких в первом тайме было немного. Передача. Удар 1-0. Это супер. Это розыгрыш. Супер. Он должен был быть удален, но он забивает. Он забивает. Это Унахи. Может быть, и не должен был быть удален, потому что, может быть, и захват был совсем не таким, после которого надо было давать желтую карточку. Второй удар в створ ворот сборной Марокко. Ну и вот он, класс.
1: Причем неоднократно встречал мнения, которые удивляются успеху этой сборной на турнире, хотя, по сути, было изначально понятно, что команда способна не то что удивлять, но уж не мальчики для битья, это точно. Ну а сегодня вечером на волнах Авторадио нам с вами предстоит выяснить, кто же отправляется в стадию 1/4 в паре Бразилия-Норвегия. Это значит, добро пожаловать на MetLife Stadium, где очень скоро прозвучит стартовый свисток этой встречи. Бразилия после стартовой ничьей как раз против сборной Марокко одержала 3 победы подряд, но игру плей-офф с Японией пришлось спасать удачными тренерскими решениями. А заплатить за это пришлось травмами Лукаса Пакиты, который, собственно, и составил компанию в лазарете Рафини. Заменить, мягко говоря, непросто. Это Бразилия длинной скамейкой, естественно, не располагает. Да и, если честно, по последнему матчу тоже есть вопросы. Много грузили в штрафную, правда, не ясно на кого. И были как будто самую малость, но потерянные. В матче против Японии прошли не без доли везения. Ну а про визави можно сказать, что они уж точно не слабее японцев. И не факт, что уж слишком многим уступают марокканцам. Норвегия без особого давление. Норвегия, действительно наслаждается первым чемпионатом мира в 21 веке для себя. Однако оборона, это действительно слабое место норвежской команды, так что им будет сложно удержать свои ворота, потому что Вини, Куния и остальные, остальная компания вряд ли будут стоять в сторонке вместо того, чтобы добиваться результата. Но норвежцев можно ответить как минимум Эдегаром, Холландом, который уж очень результативен. А значит, мы надеемся на забитые мячи, надеемся на хороший футбол и следим за ходом этой встречи в рамках прямых включений. Информация предоставлена партнером трансляции ООО «Фанкор». Коэффициент фонбет на победу сборной Бразилии 1.78. Коэффициент фонбет на победу сборной Норвегии 4.90. Коэффициент фонбет на ничью 3.80.
0: Большой футбол.
3: Спонсор трансляции ООО «Фанкор».

0: 18+. Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, акции, правила поведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов выигрышей указано на сайте fun.bet. Срок определения выигрышей определяется момент наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 21 февраля 2024 по 31 января 2027.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио.
2: Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один.

Ну а что мы точно не сможем забыть, так это грандиозное событие этого лета. Большую дискотеку Авторадио, которая вчера состоялась на стадионе ВТБ-арены, и которая прошла еще круче, чем мы ожидали. Друзья, как это было? Прямо сейчас можете посмотреть в наших официальных социальных сетях. Там много всего интересного, и фото, и видео, может быть, и себя там найдете. В общем, можно от души поностальгировать и настроиться на будущие встречи в стадионных форматах. Ну а в радиоформате наши встречи 24/7, и в рамках одной из них я, Владимир Бодров, продолжу дарить вам любимые хиты.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: Этим летом 48 лучших сборных планеты определят чемпиона мира. Следи за главным событием года и участвуй в розыгрыше 16 миллионов рублей фрибетами и мотоцикла от букмекерской компании Bet City. Окунись в атмосферу футбольного праздника и побеждай с Bet City.
1: Информация об организации основана на риске игр, паре, акции, правилах поведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, срока розыгрыша и получения призов, выигрышей указано на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется с момента наступления событий по заключенному паре. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 9/6/2026 по 21/7/2026.
2: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
3: Вот можно было весь день играть.
4: Мир игр стал ее реальностью.
5: Я в игре.
6: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
7: Вот поиграешь.
4: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино.
8: 6+.
9: Авторадио.

0: Вновь приветствую всех слушателей Авторадио. Прекрасного вам вечера, да можно уже сказать ночи. Спасибо, что везде и всегда остаетесь с нами. Приветствуем также всех любителей футбола, большого футбола по-настоящему, потому что чемпионат мира продолжается. И здесь вопрос не про 30 минут, гораздо больше.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
0: Завершен первый тайм матча сборных Бразилии и Норвегии. Счет после первых 45 минут не открыт. Счет 0-0. Вы, возможно, удивитесь, но к 30-й минуте владение мячом у Норвегии было за 70%. Привет болельщикам Бразилии. А, понятное дело, что пока мяч у нас нам не забьют, да, но владение не дает какие-то жесткие преимущества. Никому я не открою Америку. Но кто бы мог подумать, да, не так ли? Ну, давайте во всем по порядку. А по порядку дело состоит в том, что норвежцы забили. И забили они первыми. Случилось это на 4-й минуте. Селот на высокой скорости вылетал справа. Он отдал пас в центр. И Берг с 11 метров отправил в правую девятину. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
1: Большой футбол.
2: Назад передача не получилась. Здесь вырос Эрлинг Холланд. И атака норвежцев. Есть свободная зона. А передача будет. Передача на Александра Стёрлота. Стёрлот входит в штрафную и отдает под удар. Запутались и распутались. И ударили. Это Патрик Берг. 1-0 на 3-й минуте. Забивает сборная Норвегии. Но положение вне игры.
0: Да, но гол действительно не был засчитан. Офсайд был зафиксирован. Разумеется, сборная Бразилии была бы не собой, если бы у них не было моментов. Владение мячом уходит на второй план. Да и шанс у бразильцев был, мягко говоря, железобетонный. 11-метровый шанс. Куня получил пас на левом крае штрафной. Вышел бразилец на соперника. В него в подкате влетел Айер. Куня на эмоциях потребовал от арбитра глянуть видеоэпизод. И пенальти был назначен. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Бруно Гимараеш. А я уже теорию целую вывел. А Бруно Гимараеш, видимо, будет пробивать. Или опять какие-то игры. 14-я минута. И первая дуэль. Стох распет. Удар и Нюлан! Нюлан отражает этот пенальти, как будто лишние остановки делал Бруно Гимараеш.
0: Да, не реализует Гимараеш пенальти. Удар в правый угол, и Нюланд его парировал. Поэтому можно ли назвать встречу совсем скучной? Нет, конечно. На 45-й минуте Эдегар вошел в штрафную на силу, пробил поворотом. Алисон с трудом, но накрыл мяч. Бразильцы на 49-й усилиями Мартинелли чуть не отправили мяч в ворота. Была неплохая подача, но не дотянулся футболист. Так что моменты есть, и мы с вами можем рассчитывать на то, что второй тайм будет яркий. Тем более команды отвечают иногда просто атакой на атаку. Какое-то сумасшествие. Сумасшедшие скорости на поле. Главное, чтобы все это реализовалось еще раз в забитые мячи. Ждем второй тайм и, разумеется, вернемся с итогами этой встречи в рамках прямых включений на Авторадио. Информация предоставлена партнером трансляции ООО «Фанкор». Коэффициент фонбет на победу сборной Бразилии 1.95. Коэффициент фонбет на победу сборной Норвегии 4.90. Коэффициент фонбет на ничью 3 ровно.
1: Большой футбол.
3: Реклама партнера трансляции.

0: чемпионат. 18+. Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, акции, правила поведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов выигрышей указано на сайте fond.bet. Срок определения выигрышей определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 21 февраля 2024 по 31 января 2027.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио. Авторадио. Музыка

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Границ никаких нет, это точно. Авторадио звучит всегда и везде уже 3 десятилетия подряд. Тысячи городов вещания по всей стране, миллионы слушателей, нас можно где угодно найти. Пожалуйста, заходите на наш сайт Авторадио.ру, ищите нас в умной колонке, просто скажите ей «Включи Авторадио». Наше приложение также доступно для вас, только хиты и самые популярные артисты находятся рядом с вами. В студии Ирина Лагутина, всем говорю здравствуйте, как всегда, движение только вперед, а там пусть будет только радость и удача.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: любимая, люби меня.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

твоих глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночи.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

Гармония – это когда все, что тебе нравится, находится рядом. Все счастливы, всем хорошо. Еще и музыка любимая звучит. Это ли не радость? Самое настоящее ощущение счастья, когда у тебя все складывается благополучно. Авторадио именно этого вам и желает. Гармонии, любви, нежности. Пусть все идет по намеченному плану. Пусть все у вас получится. По-прежнему с вами Ирина Лагутина. Отличного желаю настроения.

0: Доброй ночи всем, кто сейчас не спит. Я уверен, таких более чем достаточно. Страна огромная. Прямой эфир Авторадио. Всех еще раз приветствую. Ну, вы знаете, действительно, на чемпионате мира по футболу все в порядке. Но так сложилось, что на чемпионате мира по футболу в данный момент все в порядке у одной из сборных. Ну и давайте же об этом здесь сейчас поговорим.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
0: Да, дорогие, последние пару часов мы с вами следили за ходом встречи Бразилия-Норвегия. Бразилия-Норвегия. Окончательный счет 1-2. Викинги отправляются дальше абсолютно по делу. Давайте обо всем по порядку. Бразильцы, естественно, атаковали на 58-й минуте. Вместо Матеуса Куни на поле вышел Эндрик. Эндрик, который, не слишком много получал игровой практики, возможно, в этом сезоне. Такие шансы упускать, конечно же, было невозможно. Сразу после появления Винисиус вывел нападающего один на один с вратарем. Никто не мешал. Пробился носка и просто не попал в створ. Не попал от слова совсем. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
1: Большой футбол.
2: Хорошо задумал Эдегор, но бразильцы перехватили. Вот здесь атака может получиться. Винисиус отдает передачу. Эндрик. Эндрик сразу выбегает. Эндрик мимо. Первые касания — это уже опасный момент. Ему как будто в игру еще нужно было войти, а он не успел это сделать.
0: Естественно, Норвегия отвечала. Они не боялись номинальных хозяев и именитую сборную с точки зрения многих позиций, с точки зрения истории. Но здесь история ни при чем. Есть один взятый матч. Айер подключился к атаке своей команды и с левой части штрафной внешней стороны стопы прострелил к дальней штанге. Ну а Холланду не хватило считанных сантиметров, чтобы с близкого расстояния нанести удар уже по пустым воротам. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Бразильцы опять на своей половине. Опять эта сжатая пружина. Но давят норвежцы. Наверх подача! Алисон! Пропускал Алисон. Здесь бразильцам повезло. Здесь оказаться мяч у Эрлинга Холана мог в любую секунду. И дернулся Холан. Он еще и нашел этот контакт с Габриэлом и оттолкнулся от него. Ну и Алисон... мяча коснулся.
0: Но норвежцы были лучше. Они были лучше. Я понимаю, сколько болельщиков мадридского Реала в стране. А это, как, кстати, тоже связано, да? Многие поддерживают и сборную Бразилии. Но давайте смотреть правде в глаза. Это не та Норвегия, которая играла против Кот-д'Ивуара. Они как будто берегли силы, что ли, на этот матч. Не боялись они Бразилии. Они больше владели мячом. Они сделали в два раза больше передач. Они даже и близко не играли вторым номером. А это давало результат. Сборная Норвегии открывает счет за 10 минут до окончания основного времени. Пошла прострельная передача слева на Холланда. Эрлинг головой отправил мяч в правый угол. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Отличная атака у норвежцев. Может получиться. Навес Холланд. И Холланд забивает. 1-0 Норвегия. Сколько касаний ему нужно? По большому счету. Одно. Вот это. Эрлинг Холланд.
0: Один прострел. Один прострел решил очень много, но я не могу не согласиться со своим коллегой. Работал эффект Холланда. То есть сработал тот факт, что у норвежцев есть чистая девятка. Это Эрлинг, это суперфорвард. А у Бразилии такого сегодня нет. Винни и компания, Неймар, Эндрик, они не могли, в общем-то, отыграть этот забитый мяч во многом благодаря Нюлану, вратарю Норвегии, который провел также великолепный матч. Браво голкиперу. Ну а дальше эффект. Эффект того самого великого форварда. 90-я минута встречи. Холланд принял мяч за пределами штрафной. С левой, сильно, в дальний. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Кристиану Вьере удавалось это сделать в 98-м. Кстати, норвежцам забил тогда свой четвертый. Холланд. Низом. Гол! Эрлинг Холланд! Герой Холланд!
0: Сегодня именно герой. Далее сборная Бразилии, естественно, понимала, что она отправляется домой, устраивала потасовки, провокации. На 109-й минуте встречи был назначен 11-метровый, который реализовал Неймар. В сумме там сыграли аж 112 после 7 добавленных. Но никакой разницы, в общем-то, не произошло. Точнее, 102 минуты, прошу прощения. Здесь уже я ночью позволяю себе те или иные ошибки. Ну и можете мне поверить, я абсолютно нейтральный болельщик. Просто сегодня все сложилось, как сложилось. С точки зрения спорта, справедливости, как и должно быть. Норвегия 2, Бразилия 1. Викинги сегодня гуляют. Давайте еще раз подчеркнем. Уже в 1/8 финала вышли сборные Франции и Марокко. Они являются первой парой, которые сыграют друг против друга. Ну а теперь победитель сегодняшнего матча ждет победителя пары Мексика-Англия, который также определится сегодня. И, естественно, мы следим за играми чемпионата мира 2026 года и, разумеется, встречаемся на волнах Авторадио в рамках прямых включений.
1: Большой футбол.
3: Реклама партнера трансляции.
4: Ой, что?

0: 18+. Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, акции, правила поведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов выигрышей указано на сайте fond.bet. Срок определения выигрышей определяется на момент наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 21 февраля 2024 по 31 января 2027.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L-номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

Счастье вам должно 100% просто потому, что вы этого заслуживаете. Каждому слушателю Авторадио желаем удачи во всех ваших начинаниях. С нашей стороны поддержка в любой момент. Грустно, одиноко. Включайте первые автомобильные и самые популярные артисты в моменте скрасят ваш путь. Только хиты и хорошее настроение впереди. Микрофон Ирина Лагутина. Всем желаю прекрасного, позитивного лета, легкой и удачной дороги, если сейчас вы находитесь в пути. Добро пожаловать к нам на первое автомобильное радио страны.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Радиоканал Авторадио. Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один в России.